0: танцую.
1: Реклама на казахском радио.
2: Ищите выгодное предложение? Chevrolet Cobalt всего от 75 628 тенге в месяц. Надежность, комфорт и экономичность в одном автомобиле. Не упустите свой шанс. Подробности узнавайте в ближайшем дилерском центре вашего города или по номеру 7810. Chevrolet Cobalt в каждый дом.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Шарнама.
3: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: С новостями к этому часу Оскар Исмаилов. Указом президента участнику Великой Отечественной войны Кенжебаю Маденову посмертно присвоено звание Халык Кахармана. Высшая госнаграда вручена за мужество и героизм. Ему также присуждены знак особого отличия – Золотая звезда и Орден ОТАН. Награждение произведено посмертно. В Усть-Каменогорск направляется бригада врачей из Астаны для оказания помощи сотруднику компании «Касцинк», пострадавшему при взрыве. Мужчина сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. У него диагностированы ожоги более 90% тела, включая дыхательные пути и роговицу. Также в результате происшествия пострадал еще один работник. Он госпитализирован с переломом поясничного отдела позвоночника. Ранее была проведена телемедицинская консультация со столичными специалистами, по итогам которой определена тактика лечения. Правительство направит около 2,5 миллиардов тенге из резерва на подготовку теплосетей области Абай к отопительному сезону. Решение принято в рамках поручений президента. Деньги пойдут на ремонт объектов теплоснабжения в Семее. Это позволит обновить ключевые участки, повысить надежность системы и обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона. Вчера вечером в Таразе произошла авария на водопроводной линии на пересечении Койгильды и Аскарова. По данным Акимата, специалисты уже проводят аварийно-восстановительные работы. На время ремонта временно приостановлена подача воды на некоторых участках улиц. Также в ближайших районах возможно снижение давления воды. В рамках акции «Таза Казахстан» в столице усилили контроль за соблюдением правил благоустройства. Полиция проводит рейды и патрулирование, чтобы предотвратить загрязнение города. Для выявления нарушений используют камеры и дроны. С их помощью фиксируют случаи незаконного выброса мусора, в том числе в труднодоступных местах и на окраинах. Чаще всего нарушения происходят возле стройобъектов. Также полиция ведет работу с жителями и экоактивистами, призывая бережно относиться к окружающей среде. В столице в честь Дня защитника Отечества состоится большой праздничный концерт под открытым небом. Мероприятие пройдет на площади у Астана-арена. На сцене выступят многие казахстанские артисты. С утра там откроются ярмарка, фудкорты и зоны развлечений для детей. Сам концерт стартует в 7 вечера, передает Акимат. К новостям спорта. Лондонский «Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов спустя 20 лет. Минувшей ночью в ответном матче полуфинала пушкари на своем поле минимально обыграли мадридский «Атлетико». В решающем матче команда встретится с победителем пары ПСЖ-Бавария, которые сыграют сегодня. Прямую трансляцию покажет телеканал «Казспорт» ровно в полночь. Перейдем к курсу валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 464 тенге 90 тын, евро 543 53, российский рубль 6 тенге 16 тын. О погоде на сегодня. По данным Казгидромета, в столице днем плюс 24, в Алматы днем 26 тепла. В Ахтау, Ахтубе 17, в Атырау, Петропавловске, Уральске, Костанай, Кокшетау 22. В Караганде, Павлодаре 26, в Семее, Усть-Каменогорске, Кунаеве, Талдыкорган, Таразе 28. В Шымкенте, Туркестане 30, в Жезказгане, Кызылорде 32 градуса. Аскар Исмаилов, служба новостей Казах Радиолары.

качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

0: это же солнце, лето.
1: Бусанды өлкем, көктемім көркем. Қазақ радиосы.

0: сердце. Реклама на казахском радио.
1: Мир фантазии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк Мир фантазии Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Казах радиосында халық музыкасы.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: С новостями к этому часу Оскар Исмаилов. Глава государства направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпиню в связи со взрывом на пиротехническом заводе в провинции Хунань. Президент выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Мажилис одобрил в первом чтении законопроект, который направлен на повышение безопасности на дорогах. Теперь МВД будет получать данные о здоровье водителей. Если у человека есть медицинские противопоказания к вождению, его могут временно лишить права управления. Также расширяют систему камер фиксации нарушений. Их будут устанавливать не только на дорогах, но и на гостранспорте, скорой помощи, автобусах. Кроме того, водителям с неоплаченными штрафами могут ограничить получение некоторых государственных услуг. Главная цель – сделать дороги безопаснее и снизить количество нарушений. В стране вводят новые правила, которые ужесточают наказание за коррупционные нарушения в бытовой сфере. Теперь ответственность будет не только за получение взятки, но и за ее предложение, обещание или требование. Это касается не только госслужащих, но и работников других организаций. Также усиливается наказание за получение незаконного вознаграждения в крупном размере или с использованием давления. Расследованием таких дел будут заниматься уполномоченные органы, которым передадут соответствующие функции. Кроме того, систему антикоррупционных органов реорганизуют. Часть функций перейдет к КНБ и агентству по делам госслужбы. На республиканской трассе обход города Астана начались работы по ремонту дороги. На это время полностью перекрыто движение на участке от поворота к зоне отдыха Балхарагай до развязки в направлении Павлодара. В Казавтожол водители просят заранее планировать маршрут и учитывать временные ограничения. В столице на станции ЛРТ-театр во время сварочных работ произошло возгорание строительного мусора. По информации компании CTS, дежурный персонал быстро потушил огонь и не допустил его распространения. В ДЧС сообщили, что пострадавших нет. Повреждений конструкции и оборудования станции также не зафиксировано. Завтра на площади Казах-Ели состоится плацконцерт, посвященный Дню защитника Отечества. В программе выступления военных оркестров и парадных расчетов госорганов. Также зрителям покажут элементы строевой подготовки и показательные выступления церемониальных подразделений, передает Акимат. Перейдем к курсу валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 464 тенге 90 тын, евро 543.53, российский рубль 6 тенге 16 тын. О погоде на завтра. По данным Казгидромета, в столице дождь, ночью 12, днем 26. В Алматы облачно, ночью 15, днем 30. В Ахтау, Атырау 18, в Ахтобе, Уральске 22. В Карганде, Костанае, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Семей, Усть-Каменогорске 25. В Жезказгане 30, в Конаеве, Талдыкорган, Таразе, Шымкенте, Туркестане 32, в Кызылорде 35 градусов. Аскар Исмаилов, служба новостей Казах Радиолары.

0: Реклама на казахском радио. В эфире программа «Медицина для всех».
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Медицина для всех». У микрофона журналист Гульдара Кемелова. Сегодня мы поговорим о болезни, которую важно знать каждому – колоректальном раке, одном из самых распространенных онкологических заболеваний. Почему развивается этот недуг? Какие первые симптомы должны насторожить? Как проходит диагностика и лечение? Главное, что можно сделать для профилактики? Об этом мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии онкохирург высшей категории многопрофильного медицинского центра «Астана» Карагизов Ербол Булатжанович. Ербол Булатжанович, добро пожаловать в студию.
2: Здравствуйте, Гульдара. Рад приветствовать всех радиослушателей.
1: Спасибо, что нашли время. Расскажите для начала, что это за болезнь? Как она выглядит?
2: Колоректальный рак – это раковое поражение толстой кишки и прямой кишки, объединенного в группу колоректального рака. Проявление болезни, ее трудно выявить. Обычно пациенты к нам обращаются, когда уже рак достиг определенных размеров и проявляется в виде боли в животе, нарушений стула, который может быть сопровождаться запорами или жидким стулом, чувством неполного опорожнения. Кровь во время стула, может быть эпизоды крови или обильное кровотечение во время стула. Также общие симптомы проявления интоксикации в виде похудения, общей слабости, недомогания, анемичные синдромы, проявления анемии.
1: А в чем причины данного заболевания?
2: Причины развития колоректального рака, они неизвестны, как и причины развития любой раковой болезни. Есть предрасполагающие факторы развития болезни. Это наличие различных хронических болезней, толстой и прямой кишки, различные колиты, рептиты, язвенные, геморрагические. Также доброкачественное образование, как обязательное предраковое состояние. Это полипы толстой и прямой кишки. Наследственная предрасположенность у пациентов, которые родственники болели этими болезнями, больше риск заболеть этой болезнью.
1: То есть причин на самом деле множество. Образ жизни что-то отражается?
2: Конечно, отражается. Здоровый образ жизни, активный образ, он снижает риски развития. Такие факторы, как неправильное питание, злоупотребление курением, алкоголем, гиподинамия, это когда люди мало двигаются, все это повышает риск развития болезни.
1: Угу. Ербол Булатжанович, расскажите, как сегодня диагностируется колоректальный рак? Какими способами и методами?
2: Вообще, в отношении именно колоректального рака уже более 10 лет в республике проводится скрининговое обследование. Это обследование здоровых людей на наличие скрытой крови в кале. Все люди, граждане Республики Казахстан в возрасте от 50 лет бесплатно по месту прикрепления своей поликлиники могут пройти этот тест. Есть специальный тест, который выявляет скрытую кровь в кале. Если этот тест будет положительный, в дальнейшем эти пациенты направляются на более углубленное обследование. Они консультируются у проктолога. В первую очередь, это тотальное исследование всего кишечника, где возможно выявление патологии. Не обязательно это может быть рак. Положительный колоректальный скрининг может своевременно выявить такие патологии, как полипы, эрозии, кровоточащие язвы, толстые прямые кишки, которые, конечно, подлежат лечению. В случае выявления раковой болезни пациент в дальнейшем направляется к нам в онкоцентр, где мы уже проводим полное обследование и принимаем решение о дальнейшем ведении пациента.
1: Булатжанович, скажите, а какие прогнозы вы даете своим пациентам? Какие методы лечения им предлагаете?
2: Если на начальном этапе высока вероятность полного выздоровления от раковой болезни. И если процесс большой, то тоже шансы есть, но нужно лечиться. Есть основных три вида лечения. Это химиотерапия, лучевая терапия и операция. При колоректальном раке применяются все эти виды лечения. Это тоже зависит от стадии болезни на тот момент, когда у пациента выявили. В начальных стадиях применяют мини-инвазивные вот эти эндоскопические иссечения полипов, мукозэктомия, так называемая, это при первых стадиях болезни. Есть такая стадия, нулевая даже есть. Очень рано, когда выявляют. Нулевая, первая стадия, допустимые эти методы. При второй стадии начинается с оперативного лечения. Это основной метод лечения колоректального рака. Без операции колоректальный рак не лечится. Если процесс большой, третья стадия, имеются регионарные метастазы, то не исключен здесь вариант применения лучевой терапии при прямой кишке. Также при распространенных раках ободочной кишки тоже можно применить так называемую предоперационную химиотерапию. В дальнейшем обязательно оперативное лечение.
1: Скажите, а на каком этапе человек может почувствовать какие-то признаки, обратить внимание на то, что его беспокоит?
2: Как я говорил, в начальных стадиях раковые болезни проходят бессимптомно. Есть такое понятие «жизненный цикл опухоли», да, когда опухоль развилась и опухоль погибает, то есть вместе с пациентом. Да? Это две трети этого жизненного цикла опухоли, две трети по времени, они проходят бессимптомно. Симптоматика проявляется уже в последней трети жизни опухоли. В начальном периоде зависит, ну, во-первых, от локализации опухоли. Опухоли в начальных отделах, правых отделах толстой кишки, там одна симптоматика. Если в дистальных отделах, в левой половине, это там другая симптоматика. Общие симптомы – недомогание. Если при правой половине, там на первый план выступает интоксикация, токсикономическая форма, так называемая. Если в левой половине толстой кишки, здесь больше превалирует обструкционная симптоматика, то есть нарушение стула, вздутие живота, больному трудно сходить по-большому, чувство неполного опорожнения. Но желательно, конечно, до симптомов болезни доводить не стоит. У нас сейчас есть все условия для того, чтобы раньше выявить болезнь. Как это было сказано выше, это колоректальный скрининг в первую очередь. И второе, если есть предрасполагающие факторы, как семейная предрасположенность, есть болезнь такая, семейный полипоз, если есть хронические какие-то болезни толстой прямой кишки, нужно своевременно всегда проходить обследование, консультироваться у специалистов. Раковая болезнь никогда не начинается на здоровой ткани, в здоровом организме. Это всегда результат перехода какой-то хронической формы болезни или какой-то предраковой болезни в рак. Поэтому нужно всегда своевременно обследоваться, лечить эти болезни и не допускать, конечно. Есть еще такое понятие, как канцерофобия. Это когда пациент подозревает у себя или у него выявили рак, и он внутренне не может принять эту болезнь, начать с ней бороться. Он либо отрицает, либо ставит на себе крест, уже что, как будто болезнь неизлечима. Это худшее. При любом случае нужно стремиться к выздоровлению. Все необходимые рекомендации врача принимать по обследованию, по лечению. Никакого пациента нельзя вылечить, если пациент сам не настроен на излечивание любой болезни.
1: Спасибо большое за ваши рекомендации. Я напомню, сегодня мы беседовали с онкохирургом многопрофильного медицинского центра Астана Карагизовым Ерболом Буладжановичем. Ербол Буладжанович, благодарим за беседу.
2: Вам спасибо. Всем желаю здоровья, успехов.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик, здравствуйте. Президент наградил казахстанцев за мужество и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, а также за вклад в обеспечение национальной безопасности, обороноспособности страны и укрепление законности и правопорядка. Касым-Жомарт Токаев также присвоил высшие воинские специальные звания, а также классные чины военнослужащим и сотрудникам силовых структур. Подал сигнал бедствия в небе над Карагандинской областью. Экипаж швейцарского самолета Airbus A350 авиакомпании Swiss летел из Сеула в Цюрих. После поступления сигнала о критической ситуации его перенаправили в аэропорт Алматы. Борт экстренно приземлился. Как стало известно, второму пилоту стало плохо. К счастью, на борту находились трое врачей, они оказали помощь. Экипаж также по рекомендации врачей принял решение сменить маршрут полета на Алматы, чтобы пилоту могли оперативно оказать необходимую помощь. На борту самолета находились 227 пассажиров и 14 членов экипажа. Пассажиров уже пересаживают на рейсы в Цюрих. Срок давности по коррупционным нарушениям увеличат до 3 лет с 1 года. Депутаты Мажилиса приняли закон по противодействию коррупции. Также ужесточается уголовная ответственность работников госорганов и других организаций, не являющихся госслужащими или приравненными к ним лицами, за получение незаконного вознаграждения в крупном размере или путем вымогательств. В Мажилисе предложили уголовно наказывать за подделку госномеров на автомобилях. Депутат Бахаджан Базарбек считает, что пришло время поднять этот вопрос. Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов поддержал предложение. Он отметил, в большинстве случаев поддельные госномера используются подозреваемыми и криминальными элементами. Теперь вопрос возьмут в проработку.
3: Страдают простые люди. Бюджет теряет очень много средств. В связи с этим я вот изучил статью 345 от 351 Уголовного кодекса. Это нарушение правил дорожного движения. Вообще не регулирует эти отношения. 386 статья Уголовного кодекса регулирует только подделку и сбыт госномеров. А само использование госномеров поддельных, хотя там есть и состав уголовного правонарушения, объект, объективно-субъективная сторона, она отнесена к адам ответственности. Это 590 статья КОАП, по которой лицо, которое было уличено в использовании поддельных номеров, оно получает всего лишь 15 МРП. Что такое 15 МРП? Он оплатил штраф, он рад этому штрафу. А люди погибли из-за этого инцидента. Вот если это повторно, 20 МРП или лишение прав на 1 год. Может, пришло время? Очень много людей погибли все-таки на дорогах. Мы же не военное время живем, мирное время живем.
2: МВД рассматривает снятие запрета на прогрев автомобилей. Окончательное решение будет принято после второго чтения законопроекта по цифровизации дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей. Сегодня документ мажилисмены рассмотрели в первом чтении. Как уточнил заместитель начальника юридического департамента МВД Ермек Шулден, возможность снятия запрета на прогрев машин рассматривается в населенных пунктах, но планируется оставить его в жилых зонах. По его словам, изменения обсуждаются с учетом жалоб водителей, которым не хватает времени на прогрев авто зимой. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 463 тенге 41 тин, евро 543,53, российский рубль 6 тенге 16 тин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице дождь, ночью 12, днем 26, в Алматы облачно, ночью 15, днем 30. В Актау Тарау 18, в Актюбе Уральске 22, в Караганде Кустанай, Кокшетау Павлодаре, Петропавловске Семей, Усть-Кимнагорске 25, в Жезказгане 30, в Конаеве, Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте, Туркестане 32, а в Кызылорде 35 градусов. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.

качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию.

0: байқасаң менде кейде өзіңдеймін.
1: Қазақ радиосы.
2: Реклама на казахском радио.
3: Ищите выгодное предложение? Chevrolet Cobalt всего от 75 628 тенге в месяц. Надежность, комфорт и экономичность в одном автомобиле. Не упустите свой шанс. Подробности узнавайте в ближайшем дилерском центре вашего города или по номеру 7810. Chevrolet Cobalt в каждый дом.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.